агентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

myself thinking maybe

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Реклама.
1: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: Центр FM. Погода на Центр FM.
1: Систематизировать погоду в понедельник не получается. Или как-то обобщить. Поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человека мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Мы шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
11: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
12: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
11: Почему ты раньше молчала?
13: Все для школы и творчества в 3 цены.

0: Комсомольская редакция.
1: Сейчас новости, которые так или иначе касаются женщин. В год белорусской женщины Минздрав запустил масштабный профилактический блок. Женщины 18-39 лет проходят гормональный скрининг и исследование овариального резерва. Это позволяет выявлять риски бесплодия задолго до клинических проявлений. Для молодых женщин предусмотрены акции «Будущая мама» и «Здоровье щитовидной железы». Для женщин старшего возраста целевые скрининги рака молочной железы и остеопороза. Таким образом, каждая белорусская женщина от юности до зрелого возраста находится в фокусе профилактической медицины. От Евросинии Полоцкой до современных многодетных матерей и героинь труда. Роль женщины в Беларуси всегда была духовным фундаментом страны. В 26-м, объявленном годом белорусской женщины, и в преддверии 30-летия Института парламентаризма эта тема обретает особое звучание. Председатель Совета Республики Наталья Качанова рассказала о запуске цифровой платформы «Лицом к истории. Женский путь Беларуси», адресной работе проекта «Рука помощи» и новых социальных инициативах, включая справедливый подход к выплате декретных пособий. Школьники и сотрудники воспитательно-оздоровительного лагеря «Зубрёнок» Минского автомобильного завода совместными усилиями создали самый большой логотип года белорусской женщины в Беларуси. От идеи до воплощения более 16 тысяч шишек. Уникальная мозаика – результат совместной работы коллектива и воспитанников лагеря. Дети из каждого отряда в течение 4 прошедших смен собирали шишки для масштабного проекта. Технологию создания придумали тут же в «Зубрёнке», спроецировав в ночное время логотип с высоты 3-го этажа. Сотрудники старательно перенесли очертания рисунка на плитку и стали выкладывать картинку. На это ушло 8,5 часов беспрерывной работы. Это были новости, которые так или иначе касаются прекрасной половины человечества.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Белгосстрах».
8: Собираете ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
9: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет Белгосстраха.
10: В центре первого.
11: Президент Беларуси Александр Лукашенко на прошедшей рабочей неделе заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. На повестке дня были важнейшие направления работы агросектора, текущие итоги уборочной кампании, подготовка к посевной, а также вопросы переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Александр Лукашенко потребовал не жалеть денег на развитие отечественного ВПК. Глава государства посетил производство белорусского стрелкового оружия «Кильматек» в Минской области. Здесь глава государства подробно ознакомился с работой предприятия, пообщался с сотрудниками. Сегодня у «Кильматек» свои конструкторы, освоенные технологии и современная производственная база. По итогу президент заявил, что стрелковое оружие очень важно для армии даже при наличии беспилотников или баллистических ракет. Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Значительные изменения касаются кредитования этого вида деятельности. Также при кредитовании агроусадеб больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на более длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. О сотрудничестве с Венгрией белорусский лидер поздравил Андраша Баку с избранием президентом. Александр Лукашенко уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Белоруссией, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания, повышение его качества и создание дополнительных условий для развития торговли, общепита и бытового обслуживания на селе. С этой целью на местном уровне выстраивается система свод норм для сфер торговли, общепита, бытового обслуживания. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой – экономические интересы субъектов торговли. Практическая реализация совместных проектов Беларуси и Мьянмы должна начаться уже в будущем году. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на переговорах в широком составе с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном. Глава государства отметил, что ориентиры для работы определены и закреплены в дорожной карте по развитию сотрудничества на 26-28 годы. Ее реализации будет способствовать открытию в этом году посольств двух стран в Минске и Нейпида. Люди, что создают цифровое наследие страны, активно внедряют передовую методологию и современные IT-решения. Президент поздравил работников органов государственной статистики с профессиональным праздником. Сфера вышла на принципиально новый уровень и сделала уверенный шаг за рамки устоявшейся статистической системы. Сотрудникам доверена важнейшая миссия – формирование института управления государственными данными. Результатом такой работы должно стать существенное сокращение нагрузки на бизнес, граждан и бюджет, подчеркнул глава государства. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси на прошедшей рабочей неделе.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
2: Двухместная палатка всего за 29,90. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
5: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: систематизировать погоду в понедельник не получается. Или как-то обобщить. Поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: WNW продолжает эфир на центре с треком, который родился из интернет-мема. Ну, может быть, кто-то помнит, с таким крутящимся котиком на экране. Понимаю, звучит максимально странно, но звучит актуально в данном случае в контексте сегодняшнего праздника, потому что сегодня вообще день странной музыки, той самой, которая хранится у кого-то в секретных файлах и слушается под особое настроение. Ну вот сегодня в честь праздника можно обнародовать эти музыкальные материалы, но не в эфире Центра FM. Я, конечно, не исключаю, что какие-то звуки и эффекты в треках из нашего плейлиста могут вызвать реакцию, но в большинстве своем это актуальная электронно-танцевальная музыка, провоцирующая на движение и включающая режим ускорения. Предлагаю остаться на волне и проверить. В студии Центра FM Полина Гваровская, а далее здесь Сирил. А также Хугель и Дэвид Гетта. И встречай Faceless вместе с Disclosure. Мы тоже не спим, наоборот, просыпаемся в ритме Центра FM.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.

0: флешбэк.
1: И на этот раз из фонотеки я вытащила хит «Chase the Sun» — песня, которую итальянцы узнают с первых нот, хотя бы потому, что это трек итальянской электронной группы Planet Funk. Правда, в 2001-м песня раздвинула границы популярности и в британском чарте оказалась на 5-й строчке. А еще поклонники игры в дартс точно знают эту песню, поскольку с начала нулевых тема пользуется популярностью во время профессиональных турниров. Ну а дальше уже этих ребят узнал весь мир. Но мелодия, как оказалось, родилась-то еще раньше. Эту музыку итальянцы Planet Funk позаимствовали у своего соотечественника, всем известного и ныне, увы, покойного Эннио Морриконе. Был в 1969 году такой фильм, назывался «Приходи как-нибудь вечером поужинать». Ну и вот из песни этого фильма была взята мелодия. Причем вырезали лишь кусочек и так сильно переделали, что музыка Морриконе стала звучать даже как-то по-восточному. Давай вспомним этот хит Planet Funk «Chase the Sun».
0: Flashback.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас день рождения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтоб они поменьше работали каждый день. Чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
12: Белагропромбанк.
11: Новый трек.

0: Вот, хорошо же сидели, хорошо же ехали. Какие могут быть пробки? А в конце концов они образовались в эти минуты. И в Минске затруднено движение на 4 балла. На МКАД от Ташкентской до Магистральной улицы 8 минут. Время проезда по Денисовской, Иванеево от Мельничного переулка до проспекта Рокоссовского 7 минут. Скопление автомобилей на Долгобрудской, от Уральской до Ботанической. Сложности есть и на Притыцкого от Академика Жебрака до Лобанка. На Якуба Колоса от Белинского до Калинина и на Сурганова от Якуба Колоса до проспекта Независимости. Приятного пути в любом случае. А дальше здесь Кункс и Boys Noise. Встречай Адриатик. А также Фишер в компании. И все это услышим после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народ Украины с 35-й годовщиной Дня Независимости. Исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят излечно дружеские и родственные связи. А Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Рекордному урожаю быть белорусские аграрии приступают к уборке царицы полей. Общий каравай из 7,5 миллионов тонн хлеба, 1,5 миллиона тонн рапса и 2,5 кукурузы. Если жатва зерновых заканчивается, то к уборке кукурузы аграрии только-только приступают. Рапс также имеет ключевое значение, не зря с каждым годом ему отдают все больше посевных площадей. В Боровлянах завершается возведение нового корпуса РНПЦ детской онкологии. В корпусе разместят современный блок с 4 операционными. Отделение трансплантации, реанимации и палаты интенсивной терапии. Появятся также научная лаборатория и учебная кафедра. Завершить строительство планируют в конце этого года. Внимание, дети! С завтрашнего дня по 5 сентября в светлое время суток необходимо ездить с включенными фарами. Сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу с населением о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и СПМ. Также проконтролируют соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами. Особое внимание – соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. Генеральная прокуратура устранила нарушения при дистанционной торговле. Речь о заказе товаров в интернет-магазинах. Покупатель выбирает нужную позицию, знакомится со стоимостью и оформляет заказ. После подтверждения покупки цена должна оставаться неизменной. Продавец не вправе менять ее. Покупателям рекомендуют внимательно изучать условия продажи товаров на сайтах интернет-магазинов. В случае возможных нарушений следует своевременно обращаться в компетентные органы, в том числе в прокуратуру. И я, Александра Ашанова. Хорошего дня. We'll be right back.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня — это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
5: 2+2 – 4, 2+2 – 4. Это всем известно в целом мире.
6: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
7: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
8: Я желаю маме... Вообще родителям желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
1: Генеральный партнер проекта — Беларусбанк.
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Дикий манибэк с картой «Зебра» от Беларусбанка. Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
11: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.
12: Wasting night.

0: Попкорн Ньюс.
1: А интернет снова активно обсуждает новую ультрамодную обувь. Спойлер, она нам вряд ли подойдет. А речь о новинке Шанель. Новый креативный директор Матье Блази придумал сандалии для коллекции 2026-27, посвященные морю и пляжу. Когда презентовали обувь, то подиум стилизовали под песок, а среди образов появились ракушки, кораллы и другие предметы на морскую тематику. И вот по этому морскому подиуму выхаживали модели в босых сандалиях. Выглядело это так, будто они реально идут босиком. Из намека на обувь осталась только пятка и шнуровка. Ну а так практически вся стопа и пальцы остались без подошвы. Вот что точно соответствует названию босоножки. Босые ножки.
2: Не, я такой фасон не ношу.
1: Ну так такого мнения придерживаются многие. Одни критики увидели, конечно, очередную попытку переосмыслить классические коды Шанель. Другие выразили непонимание, зачем нужна обувь, которая почти ничего не закрывает. Вок. Издание такое, да, журнал глянцевый, даже устроил отдельное обсуждение среди своих редакторов. Они назвали модель забавным и сюрреалистичным экспериментом. Другие не поняли, где такую обувь вообще можно носить. Но оказывается, можно даже по красной дорожке пройтись. Вот на днях именно в таких босоножках вышла в свет актриса Маргарет Куэлли. Она знакома по роли в фильме «Субстанция». Звезда появилась на примере фильма, вышла на красную дорожку в черном платье и полубосая, то есть в этих напяточниках с завязками. Как уже пошутили в соцсетях, теперь в такой обуви будут щеголять все тарантиновские актрисы. Ну, если вспомнить особую любовь этого режиссера к женским ступням. Что интересно, сейчас вот эти сандалии нельзя просто заказать на сайте Шанель. Они доступны только VIP-клиентам и избранным представителям бренда. Получается, обувь без обуви. Но, кстати, модникам предлагают еще и сумку без сумки. Да, вот этим летом на сайте итальянского бренда Loro Piana появилась в продаже кожаная ручка от сумочки за 1500 евро, чтобы потом еще за 1500 купить шелковый платочек, его прикрепить к этой ручке и таким образом получить ультрамод аксессуар, напоминающий узелок для вещей. В общем, я поняла, если захочется угнаться за модой, едем к бабуле в деревню, там в чулане столько дизайнерского люкса найти можно. Правда, лично я пока не готова бегать на работу босиком и с собойкой в узелке.
3: А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после нее.

Этот 12-й лунный день не требует от нас ни подвигов, ни решений, ни силы воли. Его единственная просьба – быть добрее, чем обычно. Считается, что все отданное сегодня – время, помощь, хорошее слово, деньги на нужное дело – возвращается потом и, возможно, вдвойне. Понедельник у нас в Козероге, сочетание, при котором рабочие дела идут ровно, без надрыва, если не гнаться за скоростью. Делать все можно чуть медленнее, чем хочется. Неторопливо отвечать, подписывать. Короче говоря, включаем режим энергосбережения. Ну или режим улиточки, как у нас тут любят говорить. Заодно прекрасно получается то, что связано с людьми. Договориться, попросить, объяснить, помочь коллеге разобраться в том, что тебе давно уже понятно. Финансы. А этот день не про заработать, а про отдать хорошее время, чтобы вернуть

0: слову об отношениях. Лучший день недели для примирения. То есть, если кто-то на выходных отдохнул ярче, чем обычно, что крайне не понравилось второй половинке, вот сегодня надо точно загладить вину. Разговор, скорее всего, пройдет спокойнее, чем представлялось. Ну а тем, кто пока один, стоит приготовиться. Сегодня из ниоткуда может объявиться человек из прошлого. Кто-то напишет, кто-то позвонит, кто-то встретится случайно на улице. Хотя, может быть, и не случайно.
1: Будь в курсе. А, в ресурсе.
2: Реклама. УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.

0: представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Ровно 20 лет назад в этот день была разжалована планета. Международный астрономический союз лишил Плутон статуса планеты. Ну, потому что по характеристикам это скорее карликовая планета. Конечно, сам Плутон не стал от этого меньше или дальше, просто попал под новую классификацию. Так что, если тебя однажды понижали в должности без возможности отстоять свою честь и статус, ты в неплохой компании. Но еще лучше компания, где быстро замечают твои способности, таланты, поощряют их, ну и, конечно, открывают двери на карьерный этаж выше. Продолжаем трудиться и мотивировать друг друга с самой лучшей танцевальной музыкой, а здесь ATLXS. Встречай Касьян и Арко. Jonas Blue на старте. А дежурю по эфиру я, Полин Гваровская. Бодрое утро тебе.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовую кормят хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего? Больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта «Детская мебель Йока», которую можно купить на yoka.by.
8: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
9: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
10: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.
11: Центр FM.

0: Релизы недели.
1: И настало время абсолютно свежей музыки. В минувшую пятницу мы получили очередной список релизов, а парочки из них прямо сейчас. И начнем мы с обволакивающей атмосферы. Я в эйфории, я счастлив, я свободен. Вот такой гармонии со вселенной и самим собой делится Monolink в своем треке. Берлинский артист и мультиинструменталист выпустил трек «What You Running From». Он воплощает в себе все, что сделала Monolink

0: Релизы недели.
1: Двигаемся дальше. Сони Фудеры и Бекки Хилл представили новую песню «Say Something». Вот что говорит Сони. Я обожаю эту мелодию. Я так часто ее исполняю в своих сетах. На моем прошлогоднем туре по аренам она была изюминкой выступлений. Я получил столько сообщений и комментариев, когда же выйдет этот трек, и вот он здесь. Ну и Бекки отметила, что некоторые диджеи, с которыми она работала, так и не смогли подстроиться под новые условия, где танцевальная музыка плавно смешивается с поп и R&B направлениями, а у Сони Фудеры все получилось.

0: Дом отремиксовал трио «Медуза». Слово тоже из Италии. Вот такая информация. Но еще больше об именах и названиях треков из нашего плейлиста на сайте centrafm.by. Сет Хиллс «Секретос» уже в продолжении этого часа. Здесь Оливер Хелденс. Довольно скоро присоединится Адам Бейер. И узнаем новости уже в эти минуты.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новые Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Беларусь и Мьянма в развитии сотрудничества достигли существенного прогресса по всем ключевым направлениям. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил по итогам переговоров в Минске с президентом Мьянмы. Александр Лукашенко отметил, что главные точки приложения совместных усилий в дорожной карте сотрудничества на 2026-2028 годы. Свое внимание мы прежде всего сконцентрируем в сфере промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, науки и образования. Мы условились о ряде шагов, чтобы уже в будущем году совместные ключевые проекты вышли на стадию практической реализации. Это надо сделать обязательно, заявил президент. Рядом с Александрией появилась уникальная тропа Батьково-Стяжинки. Маршрут не слишком длинный, всего 1 километр по красивейшему лесу. Однако по разнообразию объектов, которые можно встретить на этой тропе, аналогов в Беларуси не найти. За впечатлениями и исцеляющим воздухом приезжают в том числе братья-россияне. Более 100 человек объединились для отработки навыков спасения в школе по подготовке к реагированию на ЧС Красного Креста. Участники отработали поисково-спасательные операции в лесу, эвакуацию из зоны затопления, оказание помощи при массовых травмах, ДТП и чрезвычайных ситуациях, работу с картами, рацией, пострадавшими в состоянии стресса, слаженность с МЧС. Реальные доходы населения растут выше прогнозных показателей 8%, инвестиции тоже 4%. Фиксируется восстановительная динамика иностранных инвестиций. У инвесторов есть доверие к нашим институтам. Основными отраслями инвестирования остаются промышленность, торговля, банковский сектор. Беларусь и КНДР готовятся к взаимной отмене виз. По словам Максима Рыженкова, уже готов проект соответствующего двустороннего соглашения. Осталось урегулировать лишь некоторые технические моменты. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек-мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтоб не было сложно, чтоб на калькуляторе не считать, а в уме сразу. Оп, и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белагропромбанк».
9: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
7: Молодец, финансист.
10: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
11: «Белагропромбанк».

0: Ньюсмейкеры.
1: Ну, возможно, не всем известно такое имя, как диджей Палермо. Я, честно говоря, тоже впервые услышала, а он есть. Более того, недавно он попал в Книгу рекордов Гиннесса. Рассказываю. В Майами музыкант и диджей Палермо установил рекорд Гиннесса, став первым человеком, который пробежал ультрамарафон и одновременно выполнял диджей-сет. Он преодолел 46,7 километра, непрерывно микшируя на протяжении 8 часов. Маршрут пролегал вдоль 10-мильного парка Майами. Мероприятие транслировалось в прямом эфире для зрителей по всему миру. Для своего забега Палермо использовал самодельную мобильную диджейскую установку на колесах, которую он толкал перед собой во время бега. Оборудование включало контроллер, подключенный к колонкам. Регистрируемая нагрузка и особенности конструкции позволяли ввести живой сет в движении и обеспечивать звук для участников и проходящих мимо людей. Ну а вообще первоначальная цель проекта, по словам организатора, составляла именно 50 километров. Так вот, что сделал Палермо? Ну, он же все-таки пробежал всего лишь 46,7 километра. Так вот, он вернулся на беговую дорожку на следующий день и добрал оставшиеся километры, доведя суммарную дистанцию до заявленной изначально 50 километров. По его словам, это, конечно, был самый длинный диджей-сет, который, когда он либо играл, и второй по длительности забег в его жизни, было сложно, но он справился. А самое главное, что мероприятие это было с целью благотворительности. В ходе были собраны средства для некоммерческой организации из Майами, которая работает над продвижением более здорового и активного образа жизни. Насколько я знаю, такие диджейские забеги и в Минске проходят, возможно, и в других городах Беларуси, и это, безусловно, похвально.
0: Ньюсмейкеры. Новый трек.

0: интересует многих, конечно, секрет долголетия. И на днях им поделилась жительница британского графства Суррей, которая отметила 117-й день рождения. Даже представить сложно. Родилась она в 1909 году. Британка еще в прошлом году была признана старейшим живущим человеком в мире. Так вот, конечно же, журналисты, которые поспешили ее поздравить с праздником, поинтересовались, так в чем же секрет дожить до 117 лет. Ну, тут ответ, мне кажется, многих даже не удивит. Значит, юбилярша объясняет свое долголетие тремя простыми правилами. Избегать ссор, слушать других и заниматься тем, что нравится. Ну, в общем, такие размытые понятия, всем известные. Мне кажется, многие по этим правилам и стараются жить. Ну, что касается последнего пункта, заниматься тем, что нравится, к сожалению, не всегда это получается и удается, но тут хочется пожелать, чтобы у каждого фантазия сработала таким образом, чтобы даже не совсем приятное занятие превратилось в вполне комфортное. Возможно, как раз-таки музыка, звучащая в эфире на Центр-ФМ, этому и способствует. Где бы ты ни находился, чем бы ни занимался, я думаю, что все гораздо веселее, когда из приемника звучит энергичная музыка. И такая у нас далее Арти, Платон и Джулей и West End в завершении этого часа.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.

0: в нашем эфире с треком «Магнетик», а вот кошатники в курсе, как питомцев тянет словно магнитом к растениям, к проводам, чтобы все это пожевать. Вот в сети завирусился ролик, где показано, как вот такой кот жует провода, но, правда, он пошел дальше. Он научился притворяться, что жует эти провода, чтобы побесить свою хозяйку. Раньше питомец действительно покушался на кабели, грыз их, а девушка жестко наказывала его за это. Ну, вот тогда кот стал имитировать чавкающие звуки и движение челюстью, но не трогать сами провода. Теперь хозяйка каждый раз в ужасе подбегает, чтобы проверить, а питомец просто кусает воздух. Ну и, возможно, забавляется таким образом. Нет, конечно, за целостность имущества коту респект, а вот нервные клетки хозяйки никто не восстановит. Ну, а я тебе желаю, чтобы как магнитом тебя тянуло к приемнику, настроенному на Центр ФМ. И ничто нам не помешает наслаждаться дальше танцевальной музыкой. Здесь Армин Ван Бюрен и его свежая работа «You Got To Know». Встречай Стива Аоки. И вот-вот с нами Джази и Крис Лоренцо. Продолжаем наше бодрое утро в ритме Центр ФМ.
1: Центр ФМ.

0: Центр.
1: Back to school. Готовимся к школе вместе.
2: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
3: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
4: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Получи дикий манибэк с карты «Зебра» от «Беларусьбанка». Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.

0: Basement Jack скачают в нашем эфире как надо. Where's your head at? Где твоя голова? Где твои мысли? Ну, ты можешь вместе с головой и мыслями находиться где угодно, в любой точке земного шара, но при этом не терять связь с нами. Как? Слушай нас благодаря интернет-вещанию на сайте centrfm.by, через мобильное приложение Radio Player by и в умных колонках скажи «Алиса, включи Центр-ФМ», и все зазвучит. Обещаю. Также обещаю работу Dreams от Prospa. Услышим свежак от Swedish House Mafia и Люки Ли. Устроим тест-драйв вместе с Cat Dealers. И узнаем новости уже сейчас.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт blg-luxury.by.
4: Широкий спектр взаимных интересов от создания совместных сборочных производств до сотрудничества в сфере науки. Беларусь и Мьянма сближают схожее видение глобальных процессов, и на этом фундаменте партнеры готовы динамично двигаться дальше. На переговорах во Дворце независимости Александр Лукашенко и Мин Аун Хлайн обсудили ключевые аспекты двустороннего сотрудничества. Важно, чтобы достижения в политической плоскости имели скорейший эффект в экономической сфере. Число электромобилей в Беларуси в этом году выросло на 15 тысяч. С января их количество увеличилось почти на треть. Наша страна по этому показателю на душу населения остается одним из лидеров на постсоветском пространстве. Поставлена задача к 2030 году увеличить парк электрокаров. Развитие этого вида транспорта дает дополнительный комфорт передвижения, снижает шумовую и экологическую нагрузку, позволяет увеличить суммарный экономический эффект, сокращается потребление топлива, уменьшается валютная нагрузка на экономику. Аграрии Минской области собрали рекордный урожай рапса. Хозяйства не только центрального региона, но и всей страны охотно отдают ему все больше посевных площадей. Тем более, что наши климатические условия идеально подходят для выращивания черного золота белорусских полей. И если в начале 90-х засевали порядка 50 тысяч гектаров, то в эту кампанию почти полмиллиона. Семена рапса по своей энергопротеиновой ценности почти в 3 раза превосходит ячмень. К тому же это наилучший предшественник для зерновых культур. Новый веломаршрут проляжет через 4 района Минска. На финишную прямую выходит масштабный проект по обустройству новой единой велодорожки. Трасса протяженностью около 13 километров проходит вдоль Слепянской водной системы. Уникальную артерию построили более 40 лет назад. За эти годы и сам канал, и прилегающая территория под действием временем стали нуждаться в благоустройстве. Работы проходят поэтапно. В этом году они затронули Заводскую, Ленинский, Партизанский и Первомайский районы. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель «Йока» для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на «Йока.бай».
0: Реклама. Один ролик.
12: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
13: Новички, ловите промокод «Белка» в «Белбет» до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Новый трек.

0: Будь в движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Витебский МЛ не сумел захватить лидерство в чемпионате Беларуси по футболу. В матче 19-го тура действующий чемпион страны принимал Батэ. Матч завершился в ничью 0-0. Осечкой главного конкурента за титул постарается воспользоваться Минская «Динамо». Столичный клуб опережает МЛ на 1 балл и сегодня может увеличить отрыв. Болельщиков ждет центральный поединок тура. Идущая третий Ислыч померится силой с «Динамо Минск». Теперь болельщики вряд ли увидят прежнего Эрлинга Холланда. Со звездой Манчестер Сити и сборной Норвегии все в порядке, но футболист решил кардинально изменить имидж и подстриг свои длинные волосы. После этого он по видеосвязи позвонил бывшему тренеру горожан Пепу Гвардиоле и Златану Ибрагимовичу. Те были крайне удивлены увидеть Холланда с прической ежиком на голове. Гвардиола пошутил, что у Эрлинга, в отличие от него, хотя бы есть волосы, а Златан дважды нецензурно выругался и попросил заблокировать и удалить его номер. Ранее Ибрагимович уже говорил, что с короткой прической Холланд будет еще быстрее на футбольном поле. Робот-гуманоид повторил празднование гола нападающего Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду. На всемирных играх роботов в Пекине киборг ловко отправил мяч в ворота, хотя ближний угол по всем футбольным канонам был прикрыт стенкой. После этого он исполнил фирменный прыжок с разворотом Криша. Ранее на играх китайские роботы-гуманоиды превзошли рекорд 8-кратного олимпийского чемпиона Усейна Болта на 100-метровке и мировое достижение Уэйда Ван Никерка в беге на 400 метров. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении. На Центр ФМ. Центр ФМ.

0: Этакий дилерс-тест-драйв. Вот жаль, что невозможно устроить тест-драйв одного экспериментального автокресла. В Германии уже лет 10 проходят чемпионаты по гонкам на офисных креслах. Обычные вот работники и служащие фирм с азартом соревнуются, кто быстрее скатится с горки. Но вот это вот натолкнуло на мысли одного автопроизводителя. Создали офисное кресло с подогревом и электродвигателем. Кресло едет со скоростью до 20 км в час, запас хода 12 км. У него есть фары в подлокотниках, звуковой сигнал, мультимедийная система, датчики приближения, камера заднего вида и сцепное устройство для прицепа. Задняя часть стула оборудована мини-багажником для документов и для ноутбука. Жаль, конечно, но это офисное кресло не продается, потому что это был лишь пиар-ход автоконцерна. А вот если бы такие креслица появились везде, офисные будни обрели бы новые краски. Но пока предлагаю соревнования интеллектуальные. Уже в следующем часе мы разыграем парочку пригласительных билетов на яркое шоу, которое состоится в сентябре. Фестиваль Prime Era. Более подробно обязательно в следующем часе расскажу. Ну, конечно, там прозвучит задание. Пока готовь свой мобильный телефон, потому что смски будем принимать. Есть еще время как-то просмотреть, какие группы, какие музыканты будут выступать на этом фестивале, потому что вопрос будет связан как раз-таки с одним из участников. Вот такие подробности. Ну а пока о музыкальных перспективах этого часа. Впереди Макс Тайлер, Иван Соловьев и Проспа.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: 23 градуса обещают сегодня в Гомеле и переменную облачность. В Бресте и Могилеве 21, в Витебске, Гродно и Минске до 20 со знаком плюс. А в этих городах облачно с прояснениями, но с кратковременными дождями.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: в эфире Гордуи, Рейнер Зоневелд, которые, судя по всему, забыли, в каком стиле они работают, и решили немножко поэкспериментировать со звуком. И получилось даже такое что-то ретро-звучание у них в треке «Loco-Loco», но звучит весело и задорно, особенно в понедельник. Ну а Минск в сентябре вспомнит, что такое настоящий евроденс 90-х, потому что впервые в Минске состоится фестиваль Prime Era, соберет легенд евроденса и диско на одной сцене уже 19 сентября на стадионе «Динамо». Все это будет происходить, и у тебя есть уникальная возможность выиграть 2 приглоса на этот фестиваль. Что сделать? Конечно, правильно ответить на вопрос, который прозвучит прямо сейчас. А я говорила, подготовить мобильные телефоны. СМСки с ответом буду ловить на номере 9107. И вопрос уже прямо сейчас звучит. Название этой группы переводится как «рот» или «уста». По легенде, это название родилось, когда продюсеры увидели, как вокалистка широко раскрывает рот, стремясь взять высокие ноты. Что это за группа? Даю подсказку, она будет выступать у нас в Минске 19 сентября. 9107. Ответы ловлю здесь, и уже в конце этого часа случайным образом из правильно ответивших мы найдем того самого счастливчика, которому подарим 2 приглоса на фестиваль Prime Era. Удачи!
1: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей.
7: Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
8: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
9: Партнер проекта «Белагропромбанк».
10: Докладываю. Таблица умножения на «отлично». Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
11: Молодец, финансист.
12: Детская карточка «Белагропромбанка». Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. «Белагропромбанк». Легко платить, как дважды два.
13: «Белагропромбанк».
12: Новый трек.

0: Это была Мадонна в нашем эфире, у которой такая огромная карьера, длинная, что она бы совершенно спокойно могла бы выступить на фестивале, посвященном музыке 80-х, и 90-х, и 2000-х, и даже 2020-х годы она уже затронула, поскольку продолжает выпускать новый музыкальный материал. Ну а мы очень скоро вернемся именно в музыку 90-х, потому что в Минске пройдет фестиваль Prime Era, который соберет легенд евроденса и диско на одной сцене. Все это на стадионе «Динамо» 19 сентября. Кто будет выступать? Two Unlimited, Snaps, Mr. President, Capella, Milli Vanilli, Bellini, Down Low и группа, которую я загадала прямо сейчас. Просто есть возможность выиграть два пригласительных билета и попасть на этот фестиваль. Нужно правильно ответить. Ответы ловлю на смс-портале 9107. Сейчас все повторю. Так вот, название загаданной группы переводится как «рот» или «уста». По легенде, название родилось, когда продюсеры увидели, как вокалистка широко раскрывает рот, стремясь взять высокие ноты. Ну, в общем-то, недолго думая, назвали свой коллектив именно так. 9107. Отправляй ответ уже сюда.
1: Центр

Трек «Bring Me To Life» он подарил не просто новую музыку своим поклонникам, он подарил им надежду на то, что Тейс вернулся к своим истокам и все-таки начнет снова создавать треки в стиле транс. Посмотрим, что будет дальше, но пока радует он классной музыкой еще и в рамках своего радиошоу «Призматик», которое мы слушаем по средам в эфире Центра ФМ. Что дальше? В эфире «Тимми Транс».

0: сначала узнаем новости, а потом обратно к музыке.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банка

0: ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко во Дворце независимости проводит встречу с губернатором Архангельской области Российской Федерации Александром Цибульским. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера. В ходе переговоров планируется определить новые направления двустороннего сотрудничества и обозначить стратегические ориентиры на будущее. В Минске в сентябре откроют новую велодорожку длиной около 13 километров. Она проляжет через 4 района столицы. Вдоль всего маршрута обустраивают инфраструктуру. Зоны отдыха и активности. Установлены детские и спортивные площадки. Движение по всей велотрассе планируют запустить уже в сентябре. Детская железная дорога 29 августа отправится в рейс «Поезд знаний». Праздничный поезд проследует до станции Соснового Бора. Гостей ждут театральные представления, интерактивы, творческие площадки, мастер-классы, игры и активности для детей. Старшеклассников в Беларуси будут обучать основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Факультативные занятия предназначены для 10-11 классов школ с белорусским и русским языками обучения. Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю в течение учебного года. Зрители Большого театра смогут попасть на фотосессию с визитной карточкой театра 26 августа, а именно со знаменитой люстрой, которую опустят в партер для подготовки к новому театральному сезону. Время начала фотосессии 12:12:30, 13:13:30, 14:14:30. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит.
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в «Зебраленде». Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Получи дикий манибэк с картой «Зебра» от «Беларусьбанка». Лови яркие впечатления и манибэк 5% на развлечения.
11: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

прямо в Минске 19 сентября. Там соберутся настоящие звезды Евроденса. И именно с этими звездами связан вопрос. Название группы переводится как «рот» или «уста». И по легенде это название

0: конечно, речь шла о группе «La Bouche», потому что изначально там была вокалистка Мелани Торнтон. Она была первой участницей группы, позже покинула «La Bouche», потому что хотела творческого роста и более такого взрослого, зрелого музыкального направления. Ее место заняла Наташа Райт. Вот как раз-таки Наташу мы услышим и увидим в рамках фестиваля Prime Era на «Динамо» 19 сентября. Кто ж правильно ответил? Ну, есть, конечно, смс-ки, прилетевшие на наш портал с правильными ответами, хотя были и другие варианты. Кто-то посчитал, что Kiss, Lazy, Turbo B. Ну, возможно, кто-то наугад просто взял, посмотрел лайнап фестиваля и отправил смс. Ничего, будет возможность подготовиться и в течение недели поучаствовать еще в других розыгрышах. Это для тех, кто неправильно ответил. Билетов у нас два. Победитель один, и этим человеком становится абонент МТС. Последние цифры 21-85. Наши поздравления. Вместе потанцуем, попоем, оторвемся 19 сентября. Подробности касательно выигрыша уже за эфиром. Завтра в это же самое время еще один розыгрыш, так что не пропусти, если хочешь классно провести время.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
2: Белорусский трек.

0: чему сегодня готовится. В Гомеле до 23 тепла, переменная облачность. В Бресте и Могилеве 21, в Витебске и Гродно, а также в Минске до 20 со знаком плюс. В этих городах облачно с прояснениями, но с кратковременными дождями, так что зонтик лучше прихватить.
1: По материалам ресурса Погода.бай.

Реклама. УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной манке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делают домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта Белагропромбанк.
11: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
12: Молодец, финансист.
13: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
14: Белагропромбанк. Центр.

нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджа и Эко.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Сотрудничество с Республикой Беларусь остается одним из ключевых направлений развития международных связей для российского региона. Об этом заявил губернатор Архангельской области на встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Билта. В регионе наблюдается высокий спрос на белорусские продукты питания. Недавно в Архангельске открылся 10-й магазин «Белорусская вёска». Губернатор отметил ажиотажный интерес покупателей. Белорусские аграрии приступают к уборке царицы полей. Общий каравай сложился из 7,5 миллионов тонн хлеба, 1,5 миллиона тонн рапса и 2,5 кукурузы. Если жатва зерновых заканчивается, то к уборке кукурузы аграрии только-только приступают. Рапс также имеет ключевое значение. Не зря с каждым годом ему отдают все больше посевных площадей. В Боровлянах завершается возведение нового корпуса РНПЦ детской онкологии. В корпусе разместят современный блок с 4 операционными – отделение трансплантации, реанимацию и палаты интенсивной терапии. Появится также научная лаборатория и учебная кафедра. Завершить строительство планируют в конце этого года. Внимание, дети! С 25 августа по 5 сентября в светлое время суток необходимо ездить с включенными фарами. Сотрудники ГАИ проведут разъяснительную работу с населением о правилах безопасного поведения, в особенности при передвижении на мотоциклах, велосипедах и СМПМ. Также проконтролируют соблюдение ПДД как водителями, так и пешеходами. Особое внимание – соблюдение правил перевозки детей с обязательным использованием удерживающих устройств и ремней безопасности. Генеральная прокуратура устранила нарушение при дистанционной торговле. Речь о заказе товаров в интернет-магазинах. Покупатель выбирает нужную позицию, знакомится со стоимостью и оформляет заказ. После подтверждает покупку, и цена должна оставаться неизменной. Продавец не вправе менять ее. Покупателям рекомендуют внимательно изучать условия продажи товаров на сайтах интернет-магазинов. В случае возможных нарушений следует своевременно обращаться в компетентные органы, в том числе в прокуратуру. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Dance like that. Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта «Белгосстрах».
11: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону плюс 375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье!
12: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».
0: Реклама. Один ролик.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября.
4: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
3: АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Бай. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Эй, вы там, на Камчатке. Расскажите всем, мы тоже посмеемся.
2: Школа. Для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
4: А вот столовку в школе я обожаю. Потому что там иногда могут вкусную еду давать, а иногда нет. 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе, помогает только обещание его приобретения.
6: Я хотела бы перемену где-то час, чтобы наиграться, а потом уроки.
7: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
11: Центр. Это классика.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Фэнди Элеграм. Keep on believing. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и на

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Губернатор Архангельской области назвал сотрудничество с Беларусью стратегическим приоритетом. Готовится к подписанию соглашения с Национальной академией наук Беларуси. Для Архангельской области крайне востребованы белорусские компетенции в глубокой переработке торфа, производстве удобрений, сорбентов и активированного угля. На ВДНХ презентовали туристический потенциал Минска. Через красочные экспозиции, мастер-классы, викторины москвичам и гостям российской столицы рассказали, чем сегодня привлекает гостей Минск. Свои услуги представили туристические и медицинские компании, гостиницы и отели, производители продуктов питания и крупные торговые центры. Помимо, на площадке ВДНХ можно было забронировать и туры или определиться с перспективными предложениями. В Минске в сентябре откроют новую велодорожку длиной около 13 километров. Она проляжет через 4 района столицы. Вдоль всего маршрута обустраивают инфраструктуру, зоны отдыха и активности. Установлены детские и спортивные площадки. Движение по всей велотрассе планируют запустить уже в сентябре. Детская железная дорога 29 августа отправит в рейс поезд знаний. Праздничный поезд проследует до станции Сосновый Бор. Гостей ждут театральные представления, интерактивы, творческие площадки, мастер-классы, игры и активности для детей. Старшеклассников в Беларуси будут обучать основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Факультативные занятия предназначены для 10-11 классов школ с белорусским и русским языками обучения. Программа рассчитана на 34 часа 1 час в неделю в течение учебного года. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку я на двоих буду ставить.
2: Быть школьником круто, что не надо ничем не задумываться, потому что все думают за тебя твои родители.
3: Школа – это для меня знание, учеба и успех в будущем. Если хорошо учился в школе, то будешь там бизнесменом, миллиардером, а если плохо учился, то будешь ездить не на Мазерати, Ламборгини, а на какой-нибудь Жигули левой.
4: Однажды я проснулся в 7 утра, собрался, пошел в школу, а оказалось, это воскресенье.
5: Хороший учитель должен быть большими нервами, чтобы он много не кричал.
6: Я хотела бы пожелать всем, кто идет в первый класс, там и другие классы переходят, хорошей учебы, чтобы все понимали, чтобы у всех были хорошие учителя и не было плохих оценок.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
8: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор?
9: В «Три цены».
8: Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
9: В «Три цены».
8: А выгодные цены?
9: Вы уже знаете ответ.
8: Все для школы и творчества. В «Три цены».
10: 16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Эндрю Байер выпустил новый сингл «Burn for You». Двукратный номинант на Грэмми Эндрю Байер выпустил трек «Burn for You» при участии австралийского исполнителя Vancouver Sleep Clinic Тим Беттинсон. Релиз состоялся 14 августа на лейбле Aphelia Records. Композиция войдет в новый альбом «A Light That Guides Weary Travelers Home», выход которого запланирован на 4 сентября. Трек начался как фортепианная и струнная зарисовка, но мощный вокал Беттинсона добавил ему глубины.

Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норм.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: проекты и издающие идеи, лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muz@centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею и ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1. Ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Звонок для учителя. Сидим на местах.
2: Школа – это высший класс, буйные одноклассники и постоянные контрольные.
3: Я на каникулы скучаю по школе, потому что я люблю учиться. Мой самый любимый предмет – математика, потому что там много чего интересного.
4: Когда я в детстве получала плохую отметку, то перед приходом мамы с работы вычищала всю квартиру. К ее приходу все блестело, и даже пирог могла испечь. И это были определенно смягчающие обстоятельства перед явкой с повинной.
5: На переменах мы разговариваем, кушаем с собой, кино и все так далее. Обсуждаем, например, когда у нас с ним растения.
6: Вот больше всего со школы мне запомнилась фраза Марии Ивановны: «По помытому не ходить» и «Хрясь тряпкой».
7: Учителям я бы пожелала, чтобы они поменьше работали каждый день, чтобы они тоже высыпались, каждый день ездили не так рано утром.
0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
2: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Лакшери Моторс Плюс на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefislakshery.by.
3: Возможности Белоруссии в сотрудничестве с Россией в последнее время возросли, заявил президент на встрече с губернатором Архангельской области. Во Дворце независимости обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимный интерес в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, однако президент убежден, проседание надо исключать. Менее суток понадобилось правоохранителям, чтобы задержать налетчика на ювелирный магазин в Минске. Подробности дерзкого преступления сообщили представители МВД и Следственного комитета. Подозреваемого задержали под Оршей. 34-летний минчанин пытался скрыться в России. Сотрудники «Алмаза» задержали его в автобусе Минск-Санкт-Петербург. При себе у грабителя были все похищенные драгоценности. Сбыть добычу намеревался в северной столице России. На подозреваемого удалось выйти после обнаружения биологических следов. Их он оставил на медицинской маске, которой прикрывал лицо. Ее и часть одежды выкинул недалеко от места преступления. Поздравление народу Украины с 35-й годовщиной Дня независимости направил Александр Лукашенко, выразив уверенность в том, что в будущем наши страны восстановят взаимовыгодное сотрудничество. Президент отметил, исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания. Глава государства уверен, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Уборка зерновых и зернобобовых в Беларуси близится к завершению. 94% площадей уже обмолочено. С учетом рапса собрано свыше 8,5 миллионов тонн зерна. Минская область в абсолютных лидерах. Здесь урожай уже превышает 2 миллиона 300 тысяч тонн. Продовольственного зерна в счет госзаказа поставили 560 тысяч тонн. Это почти 85% от необходимого. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: А голову ты дома не забыл?
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний.
3: Друзья, уроки. Ну, мне нравится урок «Человека мир», мне нравится урок математики.
4: Вот и лето прошло. Проснулись родительские чаты.
5: Я люблю русскую литературу, потому что там не надо писать, только читать.
6: Мой нелюбимый предмет – это математика. Ну, в математике, может, сложные там умножения, деления. Там у нас пошли умножения 1000 умножить там на 20. Сложно вот это.
7: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
8: У меня друзей очень много. Мой лучший друг – это Петя. Ну, шутим, песни поем на переменах.
9: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали.
10: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
11: 10, 9, 8.
12: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в «Зебраленде». Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
11: 5, 4, 3.
12: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
11: 1.
12: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от «Беларусьбанка». Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Реклама. Один ролик.
13: Белка промокод, вам Билбет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
14: Новички, ловите промокод Белка в Билбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
0: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
0: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: систематизировать погоду в понедельник не получается или как-то обобщить, поэтому обо всем по порядку. В Минске и Витебске 17 градусов тепла, небольшой дождь. В Гродно 18, небольшой дождь. В Гомеле 21, малооблачно. В Могилеве 19, небольшой дождь. В Бресте 19, небольшой дождь. Ну, может, оно и норму.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Дневник. Лицо ученика.
2: Школа для меня это учеба, ум и веселые перемены, вкусная запеканка и интересные уроки.
3: Ну, у меня тоже это такое было, то, что там в гардеробе немножко задержался и опоздал на первый урок на 5 минут.
4: А мы с дочкой к школе подготовились еще летом. Купили дневник, ремень и валерьянку.
2: 2+2 – 4, 2+2 – 4, это всем известно в целом мире.
5: Я бы хотела, чтобы в школе был шведский стол.
6: Родители, запомните, компьютер не помогает учебе. Помогает только обещание его приобретения.
7: Я желаю маме... Ну, вообще, родителям желаю крепкой нервной системы. А я постараюсь их не огорчать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – детская мебель «Йока», которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло «Йока» к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
11: Детская мебель «Йока» вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.

Новинки эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Новинки эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Возможности Белоруссии в сотрудничестве с Россией в последнее время возросли, заявил президент на встрече с губернатором Архангельской области. Во Дворце независимости обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимный интерес в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, однако президент убежден, проседание надо исключать. Искусственный интеллект и диагностика будущего. В Минске подводят итоги международной летней школы молодого аналитика. Неделю интенсивных тренингов, мастер-классов и командной работы на базе Национального детского технопарка завершила защита прикладных проектов и общение с первым вице-премьером страны. Диалог получился оживленный. Молодые люди рассказывали о своих проектах будущего. Рассуждали о том, как искусственный интеллект влияет на развитие личности, государства, производства и бизнес. У ребят 7 дней интенсивного мозгового штурма, десятки экспертных лекций. Важно отметить, что в этом году летняя школа молодого аналитика вышла на новый международный уровень и объединила около 100 участников из Беларуси, России и Китая. Минские каникулы. На ВДНХ презентовали туристический потенциал столицы Беларуси. Через красочные экспозиции, мастер-классы и викторины москвичам и гостям российской столицы рассказали, чем сегодня привлекает гостей Минск. Историко-культурный, патриотический, промышленный, событийный, гастрономический туризм. Все это о возможностях отдыха в главном белорусском городе. Посетители национального павильона смогли узнать, как с пользой провести время в Минске. Свои услуги представили туристические и медицинские компании, гостиницы и отели, производители продуктов питания и крупные торговые центры. Прямо на площадке ВДНХ можно было забронировать туры или определиться с перспективными предложениями. Фестиваль узбекской дыни пройдет у Дворца спорта в Минске с 28 по 30 августа. Жителям и гостям столицы представят различные сорта узбекских дынь, свежие и переработанные плодоовощные продукты. Посетители смогут принять участие в дегустациях. Также в программе национальная музыка и танцы, презентация традиций и обычаев узбекского народа. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
1: Телефон получишь в конце урока.
2: Школа – это ад для меня, по крайней мере, потому что там сильно нагружают ребенка.
3: Мне нравится в школьной столовой, наверное, только потому, что там очень вкусная еда. Но там очень много всего дают по типу всяких разных вкусняшек, дополнений.
2: Столовая кормит хорошо, но мама дома готовит лучше.
4: Мне в школе так нравилось, что моя мама звонила завучу и злостно интересовалась, почему уже 8 вечера, а я еще с первой смены не пришел.
5: Чего больше мне нравится в школе?
6: Это перемены.
5: Просто бывает то, что Елена Ивановна задерживается, и у нас перемена просто по одной минуте. Это капец.
2: Я хочу пожелать всем школьникам удачи в 11-летней учебе, чтобы все получалось, были всегда хорошие оценки, не получали люлей от учителя.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
7: Партнер проекта Белагропромбанк.
8: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
9: Молодец, финансист.
10: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
11: Белагропромбанк.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Эндрю Байер выпустил новый сингл «Burn for You». Двукратный номинант на Грэмми Эндрю Байер выпустил трек «Burn for You» при участии австралийского исполнителя Vancouver Sleep Clinic Тим Беттинсон. Релиз состоялся 14 августа на лейбле Aphelia Records. Композиция войдет в новый альбом «A Light That Guides Weary Travelers Home», выход которого запланирован на 4 сентября. Трек начался как фортепианная и струнная зарисовка, но мощный вокал Беттинсона добавил ему глубины.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кермаш» каждый понедельник, среду и пятницу большие скидки. Скидки от 30% на ювелирные изделия, от 25% на одежду, белье, галантерею, ковры, от 20% на обувь, косметику и товары для дома, домашний текстиль, от 15% на мебель, товары для детей и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270 72 00.

0: Как-то похолодало. В Витебске во вторник всего-то 17 градусов тепла и небольшой дождь. В остальных городах сухо и достаточно солнечно. В Минске, Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле и Бресте плюс 21.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Белорусский трек.

Ну вот так вот с прекрасным свежим хитом от Swedish House Mafia и Лики Ли под названием Happiness is so sad мы начинаем еще одну неделю лета, неделю августа, неделю прекрасного настроения, побед на работе или отдыха, тут уж как кому повезло. 16 часов 5 минут в стране, продолжается понедельник и, конечно, только отличного настроения тебе желаю вместе с Moonshine, Алана Уокера впереди. Вместе с нами здесь Элис Диджей, а здесь Фанк Трибьют и многие другие топовые любимые. Глеб Глебов меня зовут. Хорошего настроения в очередной раз и удачи в твоих делах. Двигаемся дальше вместе.

0: Реклама.
1: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся, Бровки, 1. Подробности на сайте мингаз.бай или по телефону 162.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оставлю на второй год. Я не шучу.
2: Школа – это друзья, учителя, новые знания, оценки, столовые, перемены, веселье.
3: Я не люблю урок «Человек-мир», потому что всегда, мне кажется всегда то, что там скучно.
4: Когда я учился в школе, у нас охранников не было. Совсем вполне справлялась уборщица с тряпкой.
3: Мне в будущем пригодятся все предметы. Ну, например, считать, чтобы не было сложно, чтобы на калькуляторе не считать, а в уме сразу оп и выскочила.
5: Я бы хотела, чтобы на физкультуре было карате.
6: Да, кая.
7: Как мама четвероклашки могу с уверенностью заявить, что родители выкрикивают фразу «Ура, каникулы!» гораздо искренней, чем школьники.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Белорусский трек.

0: comes back around. И он называется именно так. Еще один свежий Hot Cascade. На Центр FM в эти минуты. Половин пятого в стране. И снова новости. Да, все самое важное сейчас. Сразу после все самое приятное. Понедельник продолжается с яркой музыкой. И, конечно, солнечный хит от Элли Браун. Electricity здесь. Green Velvet и Медуза тоже с нами. Впереди также Мартин Гаррикс, Рихард Скайтек и Хит Вуду и много другой классной музыки в ближайшее время.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgitifisluxury.by.
4: Президент ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Сейчас он несколько не соответствует потенциалу. Во Дворце независимости обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимный интерес в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, президент убежден, проседание надо исключать. Сегодня же президент подписал указы о награждении председателя правительства России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Дениса Мантурова орденом Дружбы народов. Михаил Мишустин удостоен награды за значительный личный вклад в укрепление дружественных отношений и сотрудничества между Беларусью и Россией. Денис Мантуров за вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества, укрепление технологического суверенитета союзного государства. Перспективы сотрудничества Беларуси и России в газовой сфере обсуждались сегодня в Санкт-Петербурге. Премьер-министр встретился с председателем правления «Газпрома». Стороны детально обсудили текущие проекты и новые. Достигнутый уровень партнерства гарантирует бесперебойное снабжение нашей страны природным газом и дает мощный импульс для развития по актуальным для партнеров направлениям. Переговоры завершены, делегация вылетела на родину. Старшеклассников в Беларуси будут обучать основам духовно-нравственной культуры и патриотизма. Факультативные занятия предназначены для 10-11 классов школ с белорусским и русским языками обучения. Программа рассчитана на 34 часа, 1 час в неделю в течение учебного года. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Раз никто не хочет отвечать, пойдем по списку.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Уроки родители проверяют, мама не дает делать, пока я не проверю, потому что один раз так не проверила, и все, и покатилась. Но двойку у меня еще пока что не было, я не настолько безнадежна.
4: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
5: Мой самый любимый урок – математика. Я люблю считать просто. Мне кажется, это мне пригодится.
6: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
7: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
8: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
4: Партнер проекта – детская мебель Йока, которую можно купить на yoka.by.
9: Капитан, докладываю! Кресло Йока к полету готово. Анатомическая спинка настроена. Высота по росту. Ноги на подножке. Режим идеальной осанки активирован.
10: Принято! Парта-трансформер к миссии «Домашка» готова!
6: Детская мебель Йока вдохновляет на учебу и игры. Это трендовые формы, экологичные материалы и умные регулировки, созданные для здоровья, комфорта и правильной осанки вашего ребенка. Мебель Йока. Для маленьких капитанов и больших открытий. Выбирайте на Йока Бай.
0: Реклама. Один ролик.
11: Белка промокод, бандл бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
12: Новички, ловите промокод Белка в Белбет. До 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.

И снова модная про хаус в наших динамиках. Dream Living называется этот хит. Вэдди и Сати здесь, 16:50 на часах. И все, что ты слышишь, все это дарит тебе Центр FM. И, естественно, делай это с удовольствием. Слушай в FM-диапазоне, слушай нас онлайн. Трансляция в интернете на сайте centerfm.by круглые сутки. Именно там тоже можно находиться и быть с любимой музыкой. I Don't Give Up от ссылки Chicane здесь. Алак и Джей Ло тоже впереди. Будем слушать проект Spoil впереди также.

0: скорее, все-таки как же он хорош. Dreams называется, проект Prospa. В завершении часа и в преддверии этого вечера, вечера понедельника, как всегда, успехов в делах тебе или приятного отдыха, если сегодня ленишься и ничего не делаешь. О погоде прямо сейчас, после Alok, откроет час хитом I Wonder If You Know. Ферри Корстен с нами, Хардвелл здесь. Здесь твое хорошее настроение, и это главное.
1: Погода на Центр FM.
0: Переменная облачность ожидается завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23, в Гродно 21 тепла. В Витебске кратковременный дождь и 20 со знаком плюс. Погода без осадков в Гомеле и до 23. В Могилеве 21 и небольшой дождь обещают нам. В столице завтра 20 градусов и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: трансляции в интернете. Был бы интернет и сайт Центра FM Бай тебе в помощь. Заходи, включай трансляцию и слушай любимую музыку в любом месте планеты. С нами дальше Ники Ромеро. Like Home от него. Rolling здесь. Это уже Pinao и Медуза. Ну и наконец-то самая Мадонна. С кем же она может посотрудничать? Естественно, с Полом Окенфолдом. Его версия I Feel So Free. Скоро все это здесь, на Центр FM.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
1: Русский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Выйди и зайди нормально.
2: Школа – это уроки, это детский мир, это познавание.
3: То есть, где сложный контрольный или там сложный урок, то мне хочется побыстрее на перемену или домой. А вот где что-то легкое, вот мне интересно сидеть.
4: Школа, школа, я скучаю. Ну, не всегда, конечно. Как правило, в первый день лета накатывает ощущение вселенской несправедливости, потому что привычка отдыхать 3 месяца никуда не делась.
5: Настоящий учитель должен много очень знать, подготавливаться хорошо к урокам.
6: Наверное, очень добрый и понимательный, который может объяснить очень хорошую тему.
7: Поздравляю всех школьников с начала учебного года и желаю им, чтобы учителя были добрые и поменьше кричали. А родителям желаю, чтобы помогали уроки делать и не психовали, помогая их делать.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта «Белгосстрах».
9: Собирайте ребенка в школу? Тогда для вас сентябрьская акция «Белгосстраха» за безопасную дорогу в школу. С 1 по 30 сентября успеете заключить договор страхования для вашего ребенка со скидкой 10%. В акции принимают участие 4 самых популярных вида личного страхования. Подробнее по телефону +375 17 269 26 13. «Белгосстрах». Оберегаем счастье.
10: Акция не распространяется на договоры, заключенные онлайн через личный кабинет «Белгосстраха».

0: 20:30 на часах. Я приветствую тебя. Доброго, нескучного вечера желаю. И снова Rehab в гостях на Центр FM со своим свеженьким If I Could Stop Time называется он. Немного философии в эфире. Дальше здесь новости, а после них снова много музыки. Классной музыки. Hard Decision от Gungam и Don't Blink здесь. Здесь же Deep Dish, легенды со своим Say Hello. Ну и, конечно, Dire Happy Now от него тоже в ближайшие 15 минут встречаем.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Президент ставит задачу восстановить уровень товарооборота с Архангельской областью. Сейчас он несколько не соответствует потенциалу. Во Дворце независимости обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимный интерес в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, президент убежден, проседание надо исключать. Мороз не помеха для белорусского сада. Ученые Института плодоводства вывели сорта слива, лычи и ежевики, которые выдерживают зимние температуры до минус 30 и при этом дают крупные сочные плоды. Аномальные морозы этой зимой стали для селекционеров тестом на прочность. Лучшие образцы показали себя не только устойчивыми, но и урожайными. А лыча теперь не мелкий плод весом в 10 граммов, а полноценный крупный фрукт. Ежевика с ягодами до 4 сантиметров, которые хранятся до 10 дней и легко переносит транспортировку. И даже слива теперь с косточкой, которая отделяется без усилий. В Минске планируют заменить 225 остановок в этом году. Они будут антивандальными и оцинкованными, что продлит их срок службы. Эту работу продолжат и в следующем году. Около 200-230 павильонов будут планово обновлять ежегодно. Минские каникулы. На ВДНХ презентовали туристический потенциал столицы Беларуси. Через красочные экспозиции, мастер-классы и викторины москвичам и гостям российской столицы рассказали, чем сегодня привлекает гостей Минск. Историко-культурный, патриотический, промышленный, событийный, гастрономический туризм. Все это о возможностях отдыха в главном белорусском городе. Посетители национального павильона смогли узнать, как с пользой провести время в Минске. Свои услуги представили туристические и медицинские компании, гостиницы и отели, производители продуктов питания и крупные торговые центры. Прямо на площадке ВДНХ можно было забронировать туры или определиться с перспективными предложениями. Детская железная дорога в Минске 29 августа отправит в рейс поезд знаний. Праздничный поезд проследует до станции Сосновый Бор. Гостей ждут театральные представления, интерактивы, творческие площадки, мастер-классы, игры и активности для детей. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал, потому что он очень красивый, там много карандашей. Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
7: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
8: Генеральный партнер проекта «Беларусьбанк».
9: 10, 9, 8.
10: Это 7, запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зеброиспытатели, чтобы выбрать самое улетное.
9: 5, 4, 3.
10: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
9: 1.
10: Приручи дикий манибек с картой «Зебра» от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
0: Белорусский трек.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Витебский МЛ не сумел захватить лидерство в чемпионате Беларуси по футболу. В матче 19-го тура действующий чемпион страны принимал Батэ. Матч завершился в ничью 0-0. Осечкой главного конкурента за титул постарается воспользоваться Минская «Динамо». Столичный клуб опережает МЛ на 1 балл и сегодня может увеличить отрыв. Болельщиков ждет центральный поединок тура. Идущая третий Ислыч померится силой с «Динамо Минск». Теперь болельщики вряд ли увидят прежнего Эрлинга Холланда. Со звездой Манчестер Сити и сборной Норвегии все в порядке, но футболист решил кардинально изменить имидж и подстриг свои длинные волосы. После этого он по видеосвязи позвонил бывшему тренеру горожан Пепу Гвардиоле и Златану Ибрагимовичу. Те были крайне удивлены увидеть Холланда с прической ежиком на голове. Гвардиола пошутил, что у Эрлинга, в отличие от него, хотя бы есть волосы, а Златан дважды нецензурно выругался и попросил заблокировать и удалить его номер. Ранее Ибрагимович уже говорил, что с короткой прической Холланд будет еще быстрее на футбольном поле. Робот-гуманоид повторил празднование гола нападающего Аль-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду. На всемирных играх роботов в Пекине киборг ловко отправил мяч в ворота, хотя ближний угол по всем футбольным канонам был прикрыт стенкой. После этого он исполнил фирменный прыжок с разворотом Криша. Ранее на играх китайские роботы-гуманоиды превзошли рекорд 8-кратного олимпийского чемпиона Усейна Болта на 100-метровке и мировое достижение Уэйда Ван Никерка в беге на 400 метров. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Центр ФМ.

0: голос, это просто невозможно не узнать. Это тот самый Джон Мартин, и на этот раз с ним, с этим вокалистом, решил поработать как следует. Причем поработать сам Дэвид Гетта в компании Third Party. Они написали Human, подарили его нам, и вместе с ним подарили прекрасное настроение. Без 10:06 в стране, двигаемся дальше. Доброго вечера желаю тебе, а также этого же желает Стив Аоки. А еще здесь Тримани и Джоэл Кори, его Whisper скоро.
1: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

0: Ган-ган-ган, еще один суперхит. И на этот раз от Дэвида Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай у нас в эфире. 6 вечера в белорусской столице. Продолжаем двигаться дальше вперед, навстречу финалу рабочего дня или завершив его, навстречу вкусному ужину и, конечно, мягкому дивану уже дома. Комфортного, приятного и нескучного тебе пути под музыку Sick Individuals. Joshua, так like же Last Frequencies. Love is the only thing. Впереди скоро здесь.
1: Погода. Центр-ФМ.
0: Переменная облачность. Ожидается завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23, в Гродно 21 тепла. Кратковременный дождь пройдет в Витебске. 20 градусов обещают здесь. В Гомеле 23 градуса и погода без осадков. Небольшой дождь в Могилеве 21 тепла. В Минске завтра 20 градусов и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: 18 часов 10 минут, белорусская столица, Центр ФМ дарит тебе прекрасное настроение, такую же музыку, которая и создает его или сохраняет со знаком плюс. И вот точно так же мы будем двигаться дальше, правда? Coming Home только что от Адриатика здесь, а дальше, сразу после короткого перерыва, Afrojack дарит там свой... Align! Кайго, он тоже с нами. И, наконец, Satisfied, Оливер Хелденс. И еще больше стиля здесь, этим вечером на Центр ФМ.
1: Реклама.
2: Ой, похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
1: Белорусский трек.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Вы сели вместе, чтобы болтать?
2: Школа – это место, куда мы приходим за знаниями, общаемся со сверстниками и учителями, учимся культуре и хорошему поведению.
3: Есть ощущение, что первые годы в школе – это увлекательное соревнование между родителями. Кто лучше рисует, лепит, клеит?
4: У меня есть одноклассники, которые себя ведут плохо. Матерятся, бьются, разговаривают, кричат на учителя. Но про меня пока все хорошо говорят.
5: Я бы выбрал пойти в школу еще учиться, потому что на работе там все серьезно, и никакого исправления там не будет.
6: В школе вообще я изучал два языка – английский и алгебру.
7: Дорогие школьники, поздравляю вас с началом учебного года. Надеюсь, в этом году вы заведете новых друзей, отличные оценки и новых классных преподавателей. Отличного вам года!
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта Белагропромбанк.
9: Докладываю. Таблица умножения на отлично. Булочка оплачена. Линейка оплачена. Все по карточке, мам. Ни копейки мимо.
10: Молодец, финансист.
11: Детская карточка Белагропромбанка. Для первых самостоятельных покупок, полезных школьных расходов и уверенного начала учебного года. Белагропромбанк. Легко платить, как дважды два.
12: Белагропромбанк.

0: Доброго вечера! Тебе с удовольствием желаю и дарю много классной музыки. Сегодня и совершенно всегда это Центр FM. Другой просто здесь не держим, только максимально стильные хиты, которые, к слову, ты выбираешь, ты поддерживаешь. Только что Darling с нами, Night Long называется этот хит, а дальше новости после них. Здесь сам Тиесто! Don't lose your heart от него! Элдер Брук с нами и Sunshine. И еще один звездный диджей из Австралии, Фишер. И wow, what a life. Это не только через 2 минуты. Обязательно встречай.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Возможности Белоруссии в сотрудничестве с Россией в последнее время возросли, заявил президент на встрече с губернатором Архангельской области. Во Дворце независимости обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимный интерес в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, однако президент убежден, проседание надо исключать. Менее суток понадобилось правоохранителям, чтобы задержать налетчика на ювелирный магазин в Минске. Подробности дерзкого преступления сообщили представители МВД и Следственного комитета. Подозреваемого задержали под Оршей. 34-летний минчанин пытался скрыться в России. Сотрудники «Алмаза» задержали его в автобусе Минск-Санкт-Петербург. При себе у грабителя были все похищенные драгоценности. Сбыть добычу намеревался в северной столице России. На подозреваемого удалось выйти после обнаружения биологических следов. Их он оставил на медицинской маске, которой прикрывал лицо. Ее и часть одежды выкинул недалеко от места преступления. Поздравление народу Украины с 35-й годовщиной Дня независимости направил Александр Лукашенко, выразив уверенность в том, что в будущем наши страны восстановят взаимовыгодное сотрудничество. Президент отметил, исторические судьбы белорусского и украинского народов тесно переплетены. Наши нации связывают вековые традиции, память про общие победы и тяжелые испытания. Глава государства уверен, несмотря на геополитические потрясения, будущее поколение белорусов и украинцев сохранят извечные дружеские и родственные связи, а Минск и Киев восстановят взаимовыгодное сотрудничество на принципах доверия, уважения и равноправия. Уборка зерновых и зернобобовых в Беларуси близится к завершению. 94% площадей уже обмолочено. С учетом рапса собрано свыше 8,5 миллионов тонн зерна. Минская область в абсолютных лидерах. Здесь урожай уже превышает 2 миллиона 300 тысяч тонн. Продовольственного зерна в счет госзаказа поставили 560 тысяч тонн. Это почти 85% от необходимого. Я Евгений Лажковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Если ты такой умный, встань на мое место и проведи урок.
2: Школа – это ад. Для меня, по крайней мере.
3: Школа – это для меня танцы и пение.
4: Вот хорошо, если бы знания, полученные в школе, помогали нам каждый день. Стоишь в очереди в магазине, кассир тебе: «Чему равен квадрат длины гипотенузы?» А ты ему: «Сумме квадратов длин катетов». И очередь расступается, и ты проходишь, и скидка 90%.
5: Я не люблю ходить в школу, потому что я люблю утром поспать.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объясни.
7: Будете смеяться, но я больше всего скучаю по школьной банке в железной тарелке.
8: Я желаю родителям, чтобы они выдерживали уроки, когда делаю домашние задания дети, чтобы они это выдерживали.
9: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
4: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
10: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
11: Новичок. В смысле? Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
10: Почему ты раньше молчала?
12: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Реклама. Один ролик.
13: Белка промокод, Бамбл Бет дает. Белка промокод, до 100 тысяч за вход. Белка промокод, новички вперед!
14: Новички, ловите промокод Белка в Белбет до 100 тысяч рублей за регистрацию в августе. Подробности на belbet.by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
15: Центр FM.

0: такой, ну прям красавец. Правда, и Don't Lose Your Heart называется он. Тиесто. Кто бы думал, Тиесто у нас в гостях на Центр ФМ сейчас. И без 10.7 именно он прозвучал со своим суперхитом. Мое почтение, большой-большой привет тебе. И спасибо, что остаешься в компании Центр ФМ. Топовой, классной, стильной музыки. Тимми Трампет. Именно с ним будем двигаться дальше. В завершении часа здесь же Good Boys и другая классная музыка. Ожидай.
1: Реклама.
2: Ами. Акция «Скоро в школу». Только с 21 августа по 3 сентября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
3: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
4: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Ну вот и Димми Трампер, звездный диджей-музыкант, появился здесь под занавес музыкального часа. Очевидно, что он сменил тактику и начал двигаться в сторону модного Tech House. Roll This от него здесь в завершении еще одного часа. Сейчас о погоде. После встречаем Бенни Беннази, Мэйтс и Сири Джекбэк здесь, Аксвелл с нами и много другой. Как всегда, только лучшей музыки для тебя.
1: Погода на центр.
0: Переменная облачность. Завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23 градуса, в Гродно 21 тепла. В Витебске завтра 20 градусов. Ожидается кратковременный дождь. В Гомеле 23 тепла без осадков. Небольшой дождь пройдет в Могилеве. 21 обещают там. В Минске завтра 20 градусов и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
4: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: любимый артист Axwell сейчас в эфире Центр FM со своим Whatever Tells Your Own. Я напомню, что проголосовать за любимую песню завтра ты всегда можешь на сайте centrfm.by. Обязательно заглядывай, голосуй за лучшего или лучших и составляй свой топ-20. К слову, на этой неделе он уже возвращается с каникул и в пятницу, не иначе как в 5 вечера, подарит обновленную двадцатку лучших хитов недели по исключительной только твоей версии и твоему мнению. Так что добро пожаловать, сайт Центр FM by, голосуй за лучшего или лучших, что еще лучше. 19:09 в стране, с нами дальше много хорошей музыки, Location at Zerb, Bass Jakers здесь, Эрик Приц и Call on Me, от него в рамках рубрики «Классика жанра» обязательно не пропустим, правда?
1: Белорусский трек.
2: Дед Бородец, а вышел в белый свет, и теперь у тихий час завидал на вас.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Оценку ставлю авансом.
2: Школа – это мой второй дом, где я получаю много знаний, чтобы в будущем поступить в какую-нибудь классную профессию.
3: Я скучаю по школе, потому что там друзья.
4: Я бы хотела, чтобы был урок просмотра Ютуба и играния в Роблокс.
5: Когда я учился в школе, самым лучшим репетитором был ремень.
6: Я считаю, что хороший учитель – это такой учитель, когда он не кричит. И даже когда неправильно сделал, все всегда, всегда объяснит.
7: Есть три главные причины безгранично любить школу. Июнь, июль, август.
3: Мне иногда делают замечания учителя за то, что я иногда разговариваю на уроках. Ну, больше ни за что.
8: Я желаю всем ученикам и родителям хорошего настроения, веселых дней и чтобы все было хорошо в семьях.
9: Чтобы учились хорошо и слушались учителей. И не грубили на них.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
10: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
11: В эфире эксперт по подготовке к школе. Где искать большой выбор? В «Три цены». Где стильные тетради и трендовая канцелярия?
12: В «Три цены».
11: А выгодные цены?
12: Вы уже знаете ответ.
11: Все для школы и творчества. В «Три цены».

0: Safe and Sound. Снова у нас немного олдскула в обновлении Team Me Trump. Это здесь 19:30 на часах, а значит, пришло время новостей. Снова будем узнавать всю самую важную инфу о том, что произошло в мире и в нашей стране, в частности, уже сейчас, а через 2 минуты здесь Спиллер и Groove Jet. Да-да, тот самый. Но какой крутой, правда ведь? Мейсон тоже впереди. И много другой стильной музыки. Это Центр FM. Добро пожаловать.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Возможности Белоруссии в сотрудничестве с Россией в последнее время возросли, заявил президент на встрече с губернатором Архангельской области. Во Дворце независимости обсудили взаимодействие с российским регионом. Сотрудничество опирается на взаимный интерес в поставках тяжелой техники, лесопромышленной кооперации, логистике и совместных арктических исследованиях. Архангельская область богата лесом, бокситами и алмазами, а Беларусь обладает мощным машиностроением и производит востребованные станки. Торговля идет бойко, однако президент убежден, проседание надо исключать. Искусственный интеллект и диагностика будущего. В Минске подводят итоги международной летней школы молодого аналитика. Неделю интенсивных тренингов, мастер-классов и командной работы на базе Национального детского технопарка завершила защита прикладных проектов и общение с первым вице-премьером страны. Диалог получился оживленный. Молодые люди рассказывали о своих проектах будущего, рассуждали о том, как искусственный интеллект влияет на развитие личности, государства, производства и бизнес. Позади у ребят 7 дней интенсивного мозгового штурма, десятки экспертных лекций. Важно отметить, что в этом году летняя школа молодого аналитика вышла на новый международный уровень и объединила около 100 участников из Беларуси, России и Китая. Минские каникулы. На ВДНХ презентовали туристический потенциал столицы Беларуси. Через красочные экспозиции, мастер-классы и викторины москвичам и гостям российской столицы рассказали, чем сегодня привлекает гостей Минск. Историко-культурный, патриотический, промышленный, событийный, гастрономический туризм. Все это о возможностях отдыха в главном белорусском городе. Посетители национального павильона смогли узнать, как с пользой провести время в Минске. Свои услуги представили туристические и медицинские компании, гостиницы и отели, производители продуктов питания и крупные торговые центры. Прямо на площадке ВДНХ можно было забронировать туры или определиться с перспективными предложениями. Фестиваль узбекской дыни пройдет у Дворца спорта в Минске с 28 по 30 августа. Жителям и гостям столицы представят различные сорта узбекских дынь, свежие и переработанные плодово-овощные продукты. Посетители смогут принять участие в дегустациях. Также в программе национальная музыка и танцы, презентация традиций и обычаев узбекского народа. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: Back to school. Готовимся к школе вместе.
1: Галерка, я вам не мешаю?
2: Хороший учитель должен быть добрым. И должен таким быть, которым детям нравится. То есть и все разрешает, и чуть-чуть не разрешает. Вот таким.
3: Мне школа не совсем нравится, потому что скучно на уроках.
4: Как-то нашла свои школьные тетрадки из младших классов, а там замечание. Ужасный почерк. Это вы, Валентина Семеновна, мой теперешний не видели.
5: Ну и мне английский нравится, потому что я хочу поехать в Париж.
6: В школе мне нравится мой пенал. Потому что он очень красивый, там много карандашей. Ну, есть подруги и все. Одноклассники меня бесят.
7: Вот хочу пожелать и ученикам, и учителям, кстати, чтобы в школу можно было ходить, когда хочешь, а не когда надо.
0: Back to school! Готовимся к школе вместе!
8: Партнер проекта – сеть магазинов «Три цены».
9: Я уже 3 магазина обошла, а купила только 2 тетради.
10: Новичок.
9: В смысле?
10: Все для школы беру в 3 цены. Канцелярия, творчество, сильные новинки и все выгодно.
9: Почему ты раньше молчала?
11: Все для школы и творчества в 3 цены.
0: Белорусский трек.

0: Лучшая танцевальная, она здесь, на Центр ФМ. Встречай и слушай круглые сутки и, конечно, круглый год. Тебе доброго, нескучного вечера. И опять-таки, не просто слушай, а еще и танцуй под любимую музыку, если, конечно, позволяет время и место. Ну и самое главное, если появляется такое желание. А оно появится гарантированно, буквально считанные минуты. Здесь Spiller Groove Jet, как и обещал, легендарный хит в обновлении будем слушать. А также Майк Постнер и Дэвид Гетта. В завершении часа I Went Back to Ibiza от них.
1: Танцевальное радио. Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ.

0: Уильямс, он снова в деле, снова в игре. Иллюжин от него еще один прекрасный хит. На этот раз завершает час и продолжает вечер у нас. Центр ФМ приглашает в мир лучшей танцевальной музыки. Не просто слушать, а еще и двигаться. Размяться как следует в продолжении вечера. А почему бы и нет? Пусть прогноз погоды такую возможность подарит Маршмелло. Мы будем слушать Gorgon City, а также вместе с нами здесь легенда Тига и его Love Don't Dance Here Anymore. Обязательно встречай!
1: Погода на Центр ФМ.
0: Переменная облачность. Завтра в Бресте и в Гродно. В Бресте 23, в Гродно 21 со знаком плюс. В Витебске кратковременный дождь обещают и 20. В Гомеле 23 тепла и погод без осадков. Небольшой дождь пройдет в Могилеве. И 21 градус ожидается в этом городе. В Минске завтра 20 градусов и переменная облачность.
2: По материалам ресурса «Погода.бай».

Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Эндрю Байер выпустил новый сингл «Burn for You». Двукратный номинант на Грэмми Эндрю Байер выпустил трек «Burn for You» при участии австралийского исполнителя Vancouver Sleep Clinic Тим Беттинсон. Релиз состоялся 14 августа на лейбле Aphelia Records. Композиция войдет в новый альбом «A Light That Guides Weary Travelers Home», выход которого запланирован на 4 сентября. Трек начался как фортепианная и струнная зарисовка, но мощный вокал Беттинсона добавил ему глубины.

Как-то похолодало. В Витебске во вторник всего-то 17 градусов тепла и небольшой дождь. В остальных городах сухо и достаточно солнечно. В Минске, Гродно и Могилеве плюс 18, в Гомеле и Бресте плюс 21.

0: Новый трек. Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты, лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов, гостевые миксы белорусских диджеев, самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке, классики жанра и новые звезды –

0: диджей номер 53 в мировом рейтинге по версии DJ Mike Top 100 2025 года. Нидерланды, резидент центра с декабря 25-го. Стиль Hard Dance Rave Techno. Известен треками My Gazelle, Rave Till My Grave и Mix The Master. Слушайте радиошоу Медикса XTTC в спешале чатом на танцевальном радио Беларуси Центр FM по понедельникам в 22.00. Далее Медикс XTTC.
1: Категория 16+.
2: Heute Nacht wird super heiß.

0: Вы слушаете Medix радио шоу XTTC на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: Реклама.

0: сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Вы слушали Medix радиошоу XTTC. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс.
1: Категория 16+.
0: Пол Ван Дайк. Диджей номер 39 в мировом рейтинге по версии DJ Mag Top 100 2025 года. Германия. Резидент центра с декабря 25-го. Стиль продвинутая электронная музыка.
2: Пол Ван Дайк.
0: Легенда. Дважды лучший диджей.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+.
1: Реклама.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: карьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Резидентом радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Категория 16+. On air.

слушаете радиошоу Unique Sessions и Paul Van Dyk на Center FM. С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: Вы слушаете Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс на Центр FM, танцевальном радио Беларуси.
1: Категория 16+.
2: On air, online, on digital, and across the globe. Music for an electrified generation. This is Voník Sessions. With Paul Van Dyk.

0: Вы слушали Пол Ван Дайк и Воник Сэшенс. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Beat